Литва так слюбилась. А вот мы, отец Мисаил, да ас богокрешный, как утекли из монастыря, мы так и вовсе не доем.

0: Что ж ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь? Не хочу!
1: Вольному воля!
0: А пьяному рай, отец Мисаил!

Post ela kajanja. Čivo je stare. No kakoj ja grišta. Njen rad polma šoke šotić. Kota slagamo neju. Kot loha razbiraju. Разберу, разберу, коль дело тогда петли доходит.

не умрет. Шар всех умится тайны. Я отравил сестру свою царицу. Я ускорил Феодора кончину. Я отрока несчастного царевича.

0: Ivane, tiepie, knyaz Vasil Ivanich Shuisky. Che on bios...
1: Shuisky, save, postoy, skazhi, shto rady vidyet knyazya, i shtyom, skazhi, vyes gneva, evo besedy.
0: Вечер пучина хаот, пришел с доносом. Нашусь к вам здесь ласково и прочих, и на хозяина. Ночью тайно я беседа шла у них. Гань!

одна душа не прилежала этим, чтоб сани все прилежали с прошлым, чтоб вороны прилетали с племена. Ступай! Или нет? Постой, постой, Шуйски. Неправда.

Боже смерт, прости меня! Вот, вот червач, царь, простите! Простите!